ой, мен ой, мен ой, весел ой. А сима, сима, меня ой, ой. Малому пене, пене, так малой, ой. Суиты, сума и бейсбол. Латулу, пене, пене, э-э. Тонги, тонги, тонги, ауэ.